все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

Если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

Город как будто сломался, и я вместе с ним в тишине. Сколько шансов у любви осталось, если все шансы остались в вине?

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG возобновил производство дорестайлинговой версии кроссовера X50. В Беларуси машины уже поступили в продажу. Ждем их в России. Главное обновление под капотом. Вместо более дорогих и сложных в содержании турбо-тройки и робота, кроссовер получил консервативную связку атмосферного бензинового двигателя и классического автомата. Ли-Авто начал передавать покупателям кроссоверы L9 в новой топовой комплектации Livis. Они отличаются новой продвинутой подвеской, более комфортными креслами с режимом невесомости и множеством других фишек. Например, продвинутым климат-контролем с индивидуальными настройками для первых двух рядов. Цена от 12 миллионов 700 тысяч рублей. «Волга» расширила дилерскую сеть до 35 городов. В общей сложности у возрожденной марки уже 80 салонов. С сентября «Волгу» можно купить в Самаре, Кемерове, Пензе, Смоленске, Брянске и других городах. А в большинстве городов-миллионников бренд представлен еще с лета. Напомним, в линейке «Волги» три модели на базе «Джили». В этом году «Москвич» отмечает свое 80-летие. Долгая история завода началась сразу после Великой Отечественной войны. Первой моделью стал легендарный 400-й «Москвич», первый массовый советский автомобиль. 90-е годы почти убили марку. В 2002-м конвейер АЗЛК остановился, но потом был запущен снова. Подробнее историю «Москвича» расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Тема выпуска «Дорого-богато». Стилисты назвали 4 рабочих приема выглядеть визуально дороже осенью. В первую очередь эксперты отметили, что правильная посадка одежды делает образ зрительно богаче. Проверьте 3 точки – плечо, длина рукава и низ брюк. Иногда подшить вещь на пару сантиметров или убрать лишний объем в ателье эффективнее, чем покупать новую одежду. Далее стилисты советуют выбирать для себя одежду с четкой геометрией. Узкую юбку с объемным свитером, прямые брюки с длинным пальто. А вот самым недооцененным приемом люксовой стилизации эксперты называют редактуру. По их словам, достаточно перед выходом снять лишний аксессуар или лишние вещи и посмотреть на весь образ заново. Иногда просто лишняя подвеска, слишком активная сумка или еще один акцент делают ваш образ зрительно дешевле. В завершение стилисты напомнили о качестве материалов одежды. Не обязательно покупать дорогой кашемир. Важнее, как материал выглядит в движении. Выбирайте ткани, которые держат форму и красиво драпируются. Плотную шерсть, хлопковый поплин, качественный деним или матовый трикотаж. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление свежих коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unik», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут новые коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Риг». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
2: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, ИП 34-103-300-232.
3: 18, 19 и 20 сентября проводятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Избиратели, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, могут проголосовать в любое удобное время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября на федеральном портале выборы.gov.ru. Избирателей, голосующих на избирательных участках, мы ждем 18, 19 и 20 сентября ежедневно с 8 утра до 20 часов вечера. Моя Карелия – мой выбор.
4: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Программа на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: 18, 19 и 20 сентября проводятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Избиратели, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, могут проголосовать в любое удобное время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября на федеральном портале выборы.gov.ru. Избирателей, голосующих на избирательных участках, мы ждем 18, 19 и 20 сентября ежедневно. С 8 утра до 20 часов вечера. Моя Карелия – мой выбор.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» – радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagrupp.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 55 95 03.
2: Нет, финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони. 5-20-09.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони. 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.

Не надо теперь и даром. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони. Расходятся наши пути. Ночное такси, аэропорт. Забудь и прости,

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику, инвентарь на даче, мойка, огромный ассортимент в Силе. Отмыть крыльцо, дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед, вперед за мойкой в Силу. Надежные мойки по отличным ценам, а также профессиональные консультации, гарантии качества и разнообразие моделей ждут тебя в сети магазинов Сила и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить, работу чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина 6, 3 подъезд, Цокольное помещение. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова и на 67-320-109-390. УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре. На любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Сазан для неискушенных. Как все же лучше – с берега или с лодки?
3: В ожидании рыбалки.
2: Если есть такая возможность, желательно подбираться к сазану с лодки. И место козырное проще найти, да и последующая борьба с рыбой будет упрощаться. Для начала надо найти чистый от коряк пятачок на краю подводного леса с глубиной 6-8 метров. С эхолотом, даже с самым простым, это совсем не сложно. При такой ловле дальний заброс не требуется. Надо поставить лодку так, чтобы чистый участок дна находился метрах в 10 от нее, и рыба не боится, и с забросом проще. С борта лодки желательно просто опустить объемистую тяжелую кормушку, наполненную прикормкой. Это замешанный из глины комбикорм, жмыховая крошка, отруби и прочая вкуснота. Чаще всего такая рыбалка происходит на течении. В этом случае ароматный шлейф уносится далеко вниз по течению, особенно если кормушку периодически встряхивать. Сазан всегда пойдет искать источник запаха и, конечно же, встретит на пути ваши гастрономические изыски.
4: Где мои снасти?
2: Самым простым и надежным предложением будет кубик правильного подсолнечного жмыха. Не отходом маслобойки, а произведенного специально для рыбалки. Он ароматный, прочный и сохраняется в воде до суток, даже на приличном течении. Крепится на поводке очень просто. По центру одной грани сверлится отверстие диаметром 3-4 мм. Сквозь него два раза продевается поводок. Затем он фиксируется любым клинышком палочкой так, чтобы длина поводка от крючка до самого кубика жмыха составляла 4-5 сантиметров. Вес грузила 80-120 грамм, в зависимости от силы течения. И все, можно забрасывать. Сазан находит вкусную жмыховую шоколадку и начинает смаковать. И рано или поздно натыкается на крючок. И именно в этот момент удилище сгибается так, что не увидеть поклевку просто нельзя. Надо сразу после подсечки поднять удилище выше и постараться отвести буйную рыбу подальше от коряк, иначе достать оттуда сазана почти невозможно. А потом уж и подсачек готовить. Только он большой нужен. Рыба-то серьезная.
5: Душевная, душевная, душевная рыба.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
6: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сахаровского.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Избирательные участки выборов 2026 открылись сегодня в 8 утра. Центр Сберком объявил о начале трехдневного голосования. В Карелии в ходе выборов предстоит выбрать депутатов Госдумы России, депутатов Законодательного собрания республики, а в Петрозаводске и Костомукше также пройдут выборы депутатов городских советов. Председатель избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин призвал всех проголосовать и сделать свой осознанный выбор. Помните, от вашего выбора зависит, как будет развиваться наш регион. Проголосовать можно 18, 19 и 20 сентября с 8 до 20 часов. Минпросвещение России утвердило образовательный стандарт для старших классов. Он вступит в силу с 1 сентября следующего учебного года. Согласно документу, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне либо углубленно по одному из шести профилей – агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому и универсальному. При этом школы получат возможность создавать специализированные классы – медицинские, инженерные, лингвистические и так далее. Впервые стандарт четко регламентирует, какое оборудование должно быть в кабинетах, в перечне от виртуальных лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет. Общее количество занятий за 2 года обучения должно составлять до 37 уроков в неделю в каждом классе. В Костомукше обсудили участие школ в грантовых программах. Начальник отдела образования Антонина Ланкина, директор Центра внешкольной работы Елена Тырина обсудили с руководителем программы «Путь к успеху» благотворительного фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь» Анастасией Байковой возможность участия школ в грантовых программах благотворительного фонда. Анастасия поделилась опытом фонда, как превратить повседневную педагогическую задумку в сильный проект, заслуживающий грантовой поддержки, и отметила 2 главных направления, в которых могут участвовать наши школы и детские сады. Это «Путь к успеху», проект для поддержки талантливых ребят, активных учителей и заботливых родителей. И «Дорога к дому» – важное направление, которое помогает вовремя поддержать и вернуть к благополучной жизни семьи, оказавшиеся в трудной ситуации. И главная цель – привлечь ресурсы в образовательные учреждения, дать костомукским ребятам еще больше возможностей раскрыть свои таланты и запустить в городе новые полезные проекты. По итогам встречи наметили четкий план действий на ближайшее время. Матерям-героиням начнут автоматически выплачивать 1 миллион рублей. Министерство труда России разработало законопроект, который упростит получение выплат матерям-героиням. С 2027 года 1 миллион рублей будут перечислять автоматически через Социальный фонд России. Эта мера позволит избежать лишней бюрократии, поскольку матерям-героиням больше не придется собирать документы и подтверждать свой статус. Я напомню, что статус мать-героини присваивают за рождение и воспитание 10 и более детей. Женщина награждают орденом и выплатой в 1 миллион рублей. Кроме того, они имеют право на внеочередную бесплатную медицинскую помощь, бесплатное обеспечение лекарствами, освобождаются от оплаты услуг ЖКХ и имеют льготы при пользовании транспортом и оплате проезда. Внедорожник сошел с трассы в Карелии. Удалось спасти человека. ДТП произошло в Костомукском округе. По информации МЧС, 17 сентября в 13 часов поступило сообщение о съезде легкового автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием на 197-м километре федеральной трассы А-137. Все произошло в Костомукском округе. Благодаря быстрым и слаженным действиям службы удалось спасти человека. Вчера в детском саду «Солнышко» открыли спортивный городок. Здесь установлена площадка для активных игр и полоса препятствий. Для безопасности уложено мягкое покрытие. 19 сентября «Солнышко» отметит день рождения. Первому детскому саду Костомукши исполнится 47 лет. Сейчас сюда ходят 240 детей. Пусть подарок от комбината помогает им всем становиться здоровее, сильнее и крепче. Дети сразу же смогли опробовать площадку в деле. А я напомню, что программу «Спортивное детство» карельский «Акатыш» запустил 5 лет назад. За это время площадки появились в детских садах «Кораблик», «Березка», «Сказка», «Золотой ключик». В следующем году на очереди «Ауринка». А на территории лыжно-биатлонного комплекса появился новый арт-объект – столб-указатель из лыж. Сколько километров от Костомукши до Эльбруса, Сочи, Вуакате и других интересных локаций? Смотрите на указатели. Теперь каждый спортсмен, глядя на этот столб, может помечтать о новых вершинах и представить, куда приведет его лыжня. Автором арт-объекта стал Дмитрий Рыжкевич. Это уже не первая его работа. До этого он сделал креативный лыжный трон, вдохнув в списанный инвентарь новую жизнь. Дмитрий готов творить и дальше, но для новых шедевров ему нужно сырье. Так что если у вас дома, на балконе или в гараже пылятся старые лыжи, деревянные, пластиковые, сломанные, одинокие, несите их на лыжно-биатлонный комплекс на Мира 30 и дайте им новую жизнь. Далее новости Каливалы. Лоусальмскую школу посетили сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС России. Они провели профилактические беседы, посвященные правилам безопасного поведения, в том числе при пожаре и на водоемах в осенний период. В ходе мероприятия ребята прошли инструктаж и обсудили, как действовать в экстренных ситуациях. Сотрудники отмечают важность подобных бесед. Зачастую именно они помогают формировать у детей навыки безопасного поведения и ответственное отношение к своей жизни и здоровью. Каливальский дом детского творчества продолжает набор воспитанников в кружки и объединения. Сегодня открыта запись в такие объединения, как «Чудеса из войлока», «Мультистудия», «Фантазия из бисера», «Соучок рукоделия», «Медиатворчество» и другие. Прием заявлений от законных представителей и родителей проводится только в письменном виде по адресу Каливала, Советская, дом 21И. При себе обязательно иметь свидетельство о рождении или паспорт ребенка, СНИЛС ребенка и паспорт родителей. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону 4 17 73. Онлайн-этап конкурса «Наша Карелия» завершен. По его итогам первое место занимает сосна Ленрата из Каливальского района. Но окончательные результаты определят после очного голосования с 18 по 20 сентября. Всего в конкурсе, напомню, участвуют 18 символов муниципальных образований Карелии. Среди них природные достопримечательности, исторические и культурные объекты. Впереди очное голосование, которое добавит еще 60 баллов. В эти дни рядом с избирательными участками будут работать волонтеры конкурса и рассказывать о порядке участия. Я напомню, что по итогам конкурса 5 муниципалитетов, набравших наибольшее количество баллов, получат финансирование на развитие. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукши сегодня облачно и дождливо. Температура воздуха плюс 10, плюс 14 градусов. Ветер до 11 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукши будет плюс 11, плюс 13 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 9, 12. Слабый дождь и ветер до 9 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Каливале столб термометра поднимется до плюс 14 градусов. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт. Мы угощаем.
2: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Отлично всем пятницы. Ну, а я предлагаю, конечно же, настраиваться на предстоящие выходные вместе. Меня зовут Наталья Попова. До конца часа я готова раздавать наши радиодесерты тем, у кого для этого есть особенный повод.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Радио Десерт. Всегда подается вовремя.

0: повторим, нам все сначала повторим. О, как мне быть?
1: Прямо сейчас музыкальное радиодесерт отправляется Наталье Морозовой, которая сегодня принимает комплименты, поздравления и подарки по случаю дня рождения. Наталья, пусть эта жизнь дарит вам только теплые встречи, конечно же, радостные моменты и вдохновение каждый день. С днем рождения!

Коллеги, друзья, с днем рождения! Поздравляют сегодня Максима Горланова. Максим, ваши друзья желают, чтобы никакие трудности не сбивали вас с пути, а все задуманное сбывалось легко и, главное, быстро. С днем рождения!

что, мы продолжаем раздавать наши радиодесерты. И прямо сейчас музыкальный привет отправляется Дарья Алексеенко, который отмечается в день рождения сегодня. Ваши друзья желают вам только светлых эмоций, легкости в каждом дне. Конечно же, любви и исполнения всех самых заветных желаний.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Да, здесь есть все, что нужно.
6: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инжи-

0: сотрудников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Радиодесерт. Лакомое настроение.

вчера. Ну а сегодня свой день рождения отмечает Алексей Колтунов. Друзья ваши желают, чтобы ваш жизненный путь был максимально интересным, насыщенным, и каждое решение обязательно приближало вас к вашим мечтам.

0: Ольга Пантелеева сегодня принимает поздравления по случаю своего дня рождения. Оль, пусть жизнь дарит вам только теплые встречи, обязательно яркие моменты вдохновения каждый день. С днем рождения!
1: Была такая родная, а уже чужая.

И еще одна порция радиодесерта отправляется имениннице сегодняшнего дня Марии Ригиной. С днем рождения поздравляют вас ваши друзья. Желают, чтобы каждый день был вашим, чтобы он обязательно был наполнен радостью и маленькими победами. С днем рождения!

И еще одно поздравление уходит имениннику сегодняшнего дня Максиму Мамонько. Ваши коллеги и друзья желают вам бодрости, удачи, побольше поводов для отличного настроения, ну и, конечно же, классного праздника и только приятных сюрпризов.

0: Реклама на местном радио.
1: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все – тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом, покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
3: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем», «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.
5: 18, 19 и 20 сентября проводятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Избиратели, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, могут проголосовать в любое удобное время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября на федеральном портале выборы.gov.ru. Избирателей, голосующих на избирательных участках, мы ждем 18, 19 и 20 сентября ежедневно. С 8 утра до 20 часов вечера. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Радио Десерт. Лучшее угощение.
7: Это все к этому часу, друзья. И с вами прощаюсь, но ненадолго. Совсем скоро мы вновь услышимся на волнах местного радио.

тихо, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бега, я свою тайну тебе рассказал.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Привет всем настроенным на 104. Осень, друзья, заметно ускорила шаг. Видно это и по опавшим листьям, и по отметкам на термометре. Но пока все еще симпатично вокруг, нежно и уютно. Попробуем музыки добавить в этот красочный пятничный коктейль самых горячих треков недели. Только такие в ближайший час на 104. Крутой кипяток уже готов к подаче. Подставляйте чашки. Ну а я, Катя Бажова, бегу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговые центры «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Выполнил таки свое обещание красавчик Холли Флейм. Произошло это чуть быстрее, чем в известной поговорке. Там, напомню, обещанного нужно было ждать 3 года, а тут паренек справился примерно за полгодика. Трек «Тону», друзья, некогда фаворит чарта, сегодня окончательно покинул 20-ку. Холли Флейм, прощаемся. Теперь, друзья, плавно переходим мы к увлекательному процессу — распределению мест у нас в двадцатке. На самом дне крутого кипятка встречаете новинку от Вани Дмитриенко. Трек «Отражение». Сразу поясню, это не сольная Ванина работа, он создал ее совместно с Мальбеком и Сюзанной. Впервые трек прозвучал на его концерте в Лужниках и тогда вызвал бурный восторг фанатов. После этого ребята решили оперативно выпустить сниппет трека в социальных сетях, правда, при этом из него убрали вокал Сюзанны и представили публику совсем не тот материал, который прозвучал на концерте и вызвал у зрителей мурашки. Так вот, расхождение с живым выступлением слушатели заметили сразу и стали высказывать недовольство. Ваня к критике прислушался. Создатели полностью пересобрали композицию, но и в финальной версии команда вернула вокал Сюзанны и добавила элементы звучания, предложенные талантливым Салуки. После сведения обновленный сниппет снова опубликовали в сети, и на этот раз реакция поклонников оказалась восторженной. Теперь ваша очередь восторгаться новинкой у нас в чарте. Трек «Отражение» Ваня Дмитриенко. Старт в крутом кипятке с 20-й строчки.

На 19-ю ступень шагнули прошлые дебютанты, братья из группы «Добро». Их новый хит как талисман и называется, соответственно, «На счастье». Парни вообще к подобным вещам очень трепетно относятся. К счастью, мечтам о нем и уверены, что любая мечта, если она сокровенная и искренняя, она точно может исполниться, даже если ты не видишь как, и тебе кажется это невозможным. С этим ощущением парни сами идут по жизни и по ступенькам нашей двадцатки. Кстати, трек «На счастье». «Добро», 19-я строчка крутого кипятка.

На 18-й строчке, как и в прошлый раз, Юлианна Караулова. Ее самолеты нынче на приколе и почему-то никуда лететь не торопится. Может, погода нелетная, может, Юлианна занята нынче другим чем-то. Возможно, даже мыслями о том, как отметить десятилетие семейной жизни. Юбилейная дата Юлианны и супруга Андрея будет в следующем году, и влюбленные хотят ее как-то феерично отметить. Тем более, что полноценного свадебного торжества у пары до сих пор не было. В день росписи 9 лет назад супруги просто посидели с близкими в ресторане, а уже вечером певица отправилась на гастроли. Возможно, юбилей семейной жизни может стать для них поводом, наконец, устроить тот самый праздник. А сегодня все будет очень скромно, друзья. Трек «Самолеты» Юлианна Караулова. 18-я строчка крутого кипятка.

Подбираемся мы к 17-й строчке. Сюда рухнула целая компания счастливых людей. Что послужило поводом, понятия не имею. Но уже переживаю за идейных вдохновителей этого процесса. За группу Филатов и Кэрос. Неужели уходящее лето стало тем самым триггером? Хотя проводили-то сезон музыканты довольно ярко и шумно. Они устроили для фанатов большое шоу на борту теплохода. Для команды подобный формат, кстати, уже становится доброй традицией. Первый концерт на кораблике был у них год назад, и, учитывая тогда восторженные отклики, они решили закрепить успех в этом году. Так вот, самым трогательным моментом вечера стало совместное выступление музыкантов с родными людьми. Таким расширенным составом они исполнили танцевальный хит «Включи музыку». В тот вечер все участники действия точно были среди счастливых людей. Этот трек сегодня в чарте упал у нас на 9 позиций и расположился на 17-й строчке крутого кипятка.

На 16-й строчке ловите еще один свежий хит, на этот раз от Андрея Звонкова. Музыкант решился поделиться с нами красотой, причем буквально. Так называется его новая работа, мелодичная песня о чувствах и поиске своего места в мире, который порой кажется холодным и слишком быстрым. В основе трека знакомое многим из нас состояние, когда серые дома, бесконечные дела, ощущение потерянного времени начинают конкретно давить. Но даже среди этой суеты остается то, что способно вернуть ощущение жизни. Любовь, близкий человек, воспоминания о детстве и самые простые вещи. Стартует новинка от Звонкова с 16-й ступени чарта, и хочется верить, что путь ее в двадцатке будет столь же красивым, как и название. Звонкий.

0: На 15-ю ступень поднялся Акмаль, хотя после концерта в Ростове были сомнения, что у него будут на это силы, друзья. Во-первых, Акмаль дал не один, а сразу два концерта за день. Во-вторых, на гастролях паренька фактически завалили тяжеленными подарками. Одна поклонница сперва вручила ему целое ведро вареных донских раков, а другие – внушительную банку соленых огурцов. Согласитесь, такой ношей шагнуть на 4 ступеньки вверх дорогого стоит. Акмаль, трек «Любовная», 15-я строчка крутого кипятка.
1: Под мои объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: на кусочки.
1: На 14-й ступени с верхней десятки чарта приземлился Хабиб и его трек «Моя малышка». Мысли о той единственной, которая будет с ним рядом, не дают Хабибу покоя не только в треке, но и в реальной жизни. Он активно в последнее время размышляет на эту тему и делится мыслями с публикой. Говорит Хабиб, что возраст девушки для него не важен. Ему также все равно, какой национальности она будет. Главное – возможность завести с ней минимум двоих детей. Такой вот он у нас непритязательный. Хабиб, трек «Моя малышка», 14-я строчка чарта сегодня.

0: Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Укрепила позиции в двадцатке за неделю певица Мари Краймбрери. И трек «Ты помнишь». Своими же детскими воспоминаниями девушка всегда делится щедро. Недавно рассказывала, например, о том, как они общались с мамой в детстве. Говорит, у них всегда были отношения, где много правды и мало прикрас. Мама не гладила ее по голове за каждую мелочь, зато научила не бояться падать. Когда Мари приходила вся в слезах из-за какой-нибудь ерунды, мама просто ставила перед ней тарелку супа и говорила: «Сначала поешь, потом будем разбираться». И знаете, это работало. «Самое ценное, что она мне дала, — с трепетом говорит певица, — это умение не прятаться от своих эмоций, а их проживать. Поэтому и песни у меня такие, будто дневник листаешь». Но эта фраза прямо в точку, друзья, судите сами. Трек «Ты помнишь», Мари Краймбрери, 13-я строчка.
1: За солнце, за

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

На 12-ю строчку шагнул нынче мод. Более-менее стабильный в чарте стали его танцы под шаде. Стабильность его конек, кстати, и в семейной жизни. С женой Марией они хорошо ладят и даже не думают о расставании. Что бы ни происходило, как бы мир вокруг не сходил с ума, есть, как говорит Матвей, теплое место по имени семья. Туда можно прийти, там по-прежнему тепло, уютно и смешно. И там есть уже большая, богатая сокровищница общих воспоминаний. Именно так рассуждает об их совместном быте Мария, которая, напомню, сама неплохо танцует, в том числе, я уверена, и под шаде. Трек «Шаде», мод, 12-я строчка крутого кипятка.

На 11-й ступени чарта нынче звездный дуэт Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Полина на этой неделе подарила очередной инфоповод всем. Вместе с мамой она проехала по столице на общественном транспорте. Ну и видеопруфы, конечно же, приложила, записав ролик со словами: «Мы с мамой едем по делам на электробусе. Мама все оплатила, у меня карта москвича», – пошутила певица. А поклонникам заодно посоветовала одеваться теплее. Видимо, в электробусе в тот день было не слишком-то жарко. В отличие от нашего чарта, Полин, ваш дуэт с Сергеем сегодня в самом эпицентре двадцатки. На 11-й строчке крутого кипятка. Ну и трек «Хэппи-энд».

0: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее красотка Севиль. Уже вторую неделю подряд девушку буквально разрывают вопросами о ее ярком дуэте с Валерием Леонтьевым, спетом ими хите «Вернисаж». Как, почему, как ощущения? Ну и Севиль каждому терпеливо и с эмоцией отвечает. Он такой крутой, признается девушка, и рассказывает, что дуэт они репетировали несколько часов. Итог же знакомства с легендой Севиль подытожила одной емкой фразой. Ты смотришь человеку в глаза и как будто смотришь сквозь поколение. А мы смотрим прямо сейчас на 10-ю ступень чарта, друзья, и видим, как на ней всеми гранями сверкает бриллиант от Севиль. 10-я строчка крутого кипятка.

Мастером игр со словами бесспорно можно назвать Таню Ткачук, друзья мои, солистка группы «Моя Мишель». Кстати, хочу развенчать сейчас один миф. Многие думают, что название группы «Моя Мишель» напрямую связано с песней «Мишель» группы «Битлз». Но, как утверждает Таня, это не так. Девушке просто нравилось сочетание этих слов «Моя Мишель», но и их звучание соответственно. Потом, правда, Таня какое-то время хотела изменить название группы, считая его слишком наивным, но со временем поняла, что оно стало неотделимо от их музыки. Как и название трека «На малиновой луне». «Моя Мишель» — девятая строчка крутого кипятка.

0: На 8-й ступени чарта мы с вами тоже обойдемся без помощи фонариков, ведь как никогда ярко ее освещают две звезды – Анна Асти и Дима Билан. Их эпилог сегодня шагнул на позицию вверх, и уже теплится надежда, что хит сумеет вернуться в пятерку лучших. Сегодня 8-я строчка, трек «Эпилог».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Чарт «Крутой кипяток» представляет ювелир «Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Ювелир «Прайл». Торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта. Ее занимает сегодня Юля Зиверт. И, наконец-то, она выпустила клип на свой нынешний хит «Газ». В ролике девушка попадает в черно-белый мир, который постепенно обретает краски. Режиссером видео стала Катя Як. Она уже работала с Зиверт над клипом «Банк». Так вот, по словам Як, у съемочной группы было много трудностей на пути к этому видео, но в итоге получился красивый и яркий клип. В комментариях к ролику фанаты пошутили, что он больше похож не на клип, а на рекламу. Кто-то даже предложил отправить Зиверт на Евровидение, если это вдруг будет возможно. Вот это точно вряд ли, а вот отправить Зиверт на пьедестал крутого кипятка вполне в ваших силах, друзья. Дерзайте. А пока 7-я строчка чарта. Зиверт, «Газ». Чайник.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Может газовать еще как, но, видимо, не сегодня. Тима Белорусских решил чуть сбавить обороты и немного замедлиться этой осенью, что, само собой, не могло не сказаться на позициях в чарте. Его трек «Мысли» уже вторую неделю подряд не может вернуться в пятерку лучших треков, либо просто не пытается. Что думает об этом сам певец, давайте выясним. Его мысли в нашем распоряжении. Тима Белорусских на 6-й строчке чарта.

наконец, добрались мы до пятерки лучших. Открывает ее нынче Люся Чеботина и ее Горгона. Но чтобы вдруг столь стервозный образ за ней не закрепился, Люся решила сломать шаблоны. Она отправилась в кино и решила начать актерскую карьеру с роли царской дочери. Причем она сыграет дочь комика Михаила Галустяна в новогоднем фильме. Сюжет там разворачивается в 312-м царстве, где 40-летняя Елемеля занимает должность президента фан-клуба трех богатырей. На царском перу он случайно срывает операцию богатырей по поимке Кощея Бедросовича, ну и злодей исчезает вместе с царской дочерью. Роль царя 312-го царства исполнит как раз-таки Галустян, а роль похищенной дочери царевны, как вы поняли, Люся Чеботина. «Мне кажется, роль царевны мне очень подходит», — скромно отмечает Люся. «Даже долго входить в образ не пришлось». Вот и сравним, друзья, в декабре, какой же образ с ней гармонирует больше, если, конечно, Люсина Горгона будет еще в форме и в чарте, само собой. Сегодня еще ступень выше, 5-я строчка крутого кипятка. Люся Чеботина, Горгона.

Вот уж какой эпитет к образу Горгоны точно не подходит, так это аутентичная. У этого прилагательного совершенно другой вайб. Теплый, светлый, трогательный, как и у самого Кирилла Лирика, который эту аутентичную и создал. Этот трек сегодня забрался еще выше у нас в чарте и уже дышит в спину тройки лучших. Аутентичная. Лирик. Четвертая ступень.

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронзу чарта отдаем сегодня недавним лидерам – группе «Градусы». Однако вершина для них теперь кажется окончательно в прошлом. Неделю назад они уже съехали на вторые позиции, сегодня еще ниже – на третью ступень пьедестала. Увы, но размах ресниц больше не позволяет им взлететь так же высоко, как прежде. Трек на ресницах «Градусы», «Бронза чарта».
1: Третье место.

0: Серебро чарта забирают еще одни аутсайдеры недели. Хотя только вчера они ликовали по поводу того, что добрались таки до самого верха. Баста и Моя Мишель. Увы, закрепить прошлый результат музыкантам не удалось. Пришлось потесниться и уступить лидерство Крутого кипятка. Кому, мы совсем скоро выясним. А пока дадим высказаться нашим серебряным призерам. Баста, Моя Мишель, «Если я буду танцевать».
1: Второе место.

0: Пришло время узнать, кто же оказался на вершине крутого кипятка. Тут нарисовалась девушка, которой удалось в одиночку не только преодолеть сложные преграды в чарте, но и перешагнуть через тяжелую артиллерию мастодонтов шоу-бизнеса, таких как Баста и парни из «Градусов». Удивительно, как этот путь осилила такая хрупкая и лучезарная барышня. Видимо, все дело в улыбке и огромной поддержке. Трек «Мы» Катя Айова, «Золото чарта».
1: «Золото чарта. Крутой кипяток».

0: Это был обладатель золота нашего чарта Айова и ее трек «Мы». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Греемся не только музыкой, но и теплыми воспоминаниями о лете. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Местное время 14 часов.
3: Новости.
4: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Избирательные участки выборов 2026 открылись сегодня в 8 утра. Центр избирком объявил о начале трехдневного голосования. В Карелии в ходе выборов предстоит выбрать депутатов Госдумы России, депутатов Законодательного собрания республики, а в Петрозаводске и Костомукше также пройдут выборы депутатов городских советов. Председатель избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин призвал всех проголосовать и сделать свой осознанный выбор. Помните, от вашего выбора зависит, как будет развиваться наш регион. Проголосовать можно 18, 19 и 20 сентября с 8 до 20 часов. Минпросвещение России утвердило образовательный стандарт для старших классов. Он вступит в силу с 1 сентября следующего учебного года. Согласно документу, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне либо углубленно по одному из шести профилей – агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому и универсальному. При этом школы получат возможность создавать специализированные классы – медицинские, инженерные, лингвистические и так далее. Впервые стандарт четко регламентирует, какое оборудование должно быть в кабинетах, в перечне от виртуальных лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет. Общее количество занятий за 2 года обучения должно составлять до 37 уроков в неделю в каждом классе. В Костомукше обсудили участие школ в грантовых программах. Начальник отдела образования Антонина Ланкина, директор Центра внешкольной работы Елена Тырина обсудили с руководителем программы «Путь к успеху» благотворительного фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь» Анастасией Байковой возможность участия школ в грантовых программах благотворительного фонда. Анастасия поделилась опытом фонда, как превратить повседневную педагогическую задумку в сильный проект, заслуживающий грантовой поддержки, и отметила 2 главных направления, в которых могут участвовать наши школы и детские сады. Это «Путь к успеху», проект для поддержки талантливых ребят, активных учителей и заботливых родителей. И «Дорога к дому» – важное направление, которое помогает вовремя поддержать и вернуть к благополучной жизни семьи, оказавшиеся в трудной ситуации. И главная цель – привлечь ресурсы в образовательные учреждения, дать костомукским ребятам еще больше возможностей раскрыть свои таланты и запустить в городе новые полезные проекты. По итогам встречи наметили четкий план действий на ближайшее время. Матерям-героиням начнут автоматически выплачивать 1 миллион рублей. Министерство труда России разработало законопроект, который упростит получение выплат матерям-героиням. С 2027 года 1 000 000 рублей будут перечислять автоматически через Социальный фонд России. Эта мера позволит избежать лишней бюрократии, поскольку матерям-героиням больше не придется собирать документы и подтверждать свой статус. Я напомню, что статус мать-героини присваивают за рождение и воспитание 10 и более детей. Женщин награждают орденом и выплатой в 1 миллион рублей. Кроме того, они имеют право на внеочередную бесплатную медицинскую помощь, бесплатное обеспечение лекарствами, освобождаются от оплаты услуг ЖКХ и имеют льготы при пользовании транспортом и оплате проезда. Внедорожник сошел с трассы в Карелии. Удалось спасти человека. ДТП произошло в Костомукском округе. По информации МЧС, 17 сентября в 13 часов поступило сообщение о съезде легкового автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием на 197-м километре федеральной трассы А-137. Все произошло в Костомукском округе. Благодаря быстрым и слаженным действиям службы удалось спасти человека. Вчера в детском саду «Солнышко» открыли спортивный городок. Здесь установлена площадка для активных игр и полоса препятствий. Для безопасности уложено мягкое покрытие. 19 сентября «Солнышко» отметит день рождения. Первому детскому саду «Костомуши» исполнится 47 лет. Сейчас сюда ходят 240 детей. Пусть подарок от комбината помогает им всем становиться здоровее, сильнее и крепче. Дети сразу же смогли опробовать площадку в деле. А я напомню, что программу «Спортивное детство» карельский «Акатыш» запустил 5 лет назад. За это время площадки появились в детских садах «Кораблик», «Березка», «Сказка», «Золотой ключик». В следующем году на очереди «Ауринка». А на территории лыжно-биатлонного комплекса появился новый арт-объект – столб-указатель из лыж. Сколько километров от Костомукши до Эльбруса, Сочи, Вуакате и других интересных локаций? Смотрите на указатели. Теперь каждый спортсмен, глядя на этот столб, может помечтать о новых вершинах и представить, куда приведет его лыжня. Автором арт-объекта стал Дмитрий Рыжкевич. Это уже не первая его работа. До этого он сделал креативный лыжный трон, вдохнув в списанный инвентарь новую жизнь. Дмитрий готов творить и дальше, но для новых шедевров ему нужно сырье. Так что если у вас дома, на балконе или в гараже пылятся старые лыжи, деревянные, пластиковые, сломанные, одинокие, несите их на лыжно-биатлонный комплекс на Мира 30 и дайте им новую жизнь. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукши сегодня облачно и дождливо. Температура воздуха плюс 10, плюс 14 градусов. Ветер до 11 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукши будет плюс 11, плюс 13 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
6: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
7: К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина 6, 3 подъезд, Сокол. Помещение. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Осенью, как никогда, хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет и по Морозово, и на 67-320-109-390. УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
6: «Время знать». Телефон рекламной службы 370 09.

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – 50 оттенков желтого. Модельер Денис Еремкин советует купить одну модную вещь на эту осень. Эксперт внимательно изучил недели моды в Милане и Париже и назвал новый тренд, связанный с желтым цветом. На подиумах главным акцентом предстоящего сезона осень-зима стал желтый, от сложного горчичного до масляного оттенка. Пальто этого цвета физически труднее не заметить, чем черное. Поэтому вещь сразу читается как стильное решение, а не как то, что просто оказалось под рукой с утра. Денис подчеркнул, что популярное черное пальто выбирает прежде всего из-за практичности, а не красоты. При этом он уточнил, что желтый цвет подходит не всем подряд. Чтобы проверить, идет вам подобная вещь или нет, ее лучше поднести к лицу при дневном свете. Если кожа выглядит свежее, а не уставшей, цвет годится. Если же рядом с лицом горчичный подчеркивает желтизну и усталость, отказываться от него совсем не обязательно. Оттенок просто стоит увести вниз, в юбку или брюки, либо оставить его только для сумки и обуви. Кроме того, модельер посоветовал чаще сочетать желтый цвет с серым, бежевым, песочным и кофейным оттенками. Также отлично к нему подойдут бордовый, изумрудный, кобальтовый или оливковый. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы со скидками до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России официально стартовали продажи Tenet Plus L4. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Базовый стоит от 2,5 миллионов рублей. Более дорогая – 2 миллиона 700 тысяч. Новинка заинтересует тех, кому Tenet T7 кажется слишком консервативным. Комплектация у новинки богаче и внешность более броская. Джиланд раскрыл подробности о внешности нового кроссовера C4. Он сделан на базе модели Амода, которая ранее в России не продавалась. Машина сделана в фирменном стиле кибермеха. Он вдохновлен научной фантастикой и видеоиграми. Кроссовер отличается рельефными поверхностями и контрастными деталями в футуристичном стиле. Доля электромобилей на российском рынке побила рекорд. Впервые в истории достигла 2%. И эта статистика только по чистым электричкам. Еще 5% рынка – это подключаемые гибриды. Эти машины можно заряжать от розетки или заправлять бензином. А суммарная доля всех электромобилей и гибридов уже 11%. Недавно в России стартовали продажи электромобиля Evolute iJoy нового поколения. Машина радует обзорностью, просторным салоном и большим багажником. И едет прилично. Честные 8 секунд до 100 км в час. Но учитывайте, что заявленные 380 км машина проезжает только в городе. По трассе зарядка улетит за 200. Подробнее в тест-драйве Evolute iJoy на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Избирательные участки выборов 2026 открылись сегодня в 8 утра. Центр избирком объявил о начале трехдневного голосования. В Карелии в ходе выборов предстоит выбрать депутатов Госдумы России, депутатов Законодательного собрания республики, а в Петрозаводске и Костомукше также пройдут выборы депутатов городских советов. Председатель избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин призвал всех проголосовать и сделать свой осознанный выбор. Помните, от вашего выбора зависит, как будет развиваться наш регион. Проголосовать можно 18, 19 и 20 сентября с 8 до 20 часов. Минпросвещение России утвердило образовательный стандарт для старших классов. Он вступит в силу с 1 сентября следующего учебного года. Согласно документу, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне либо углубленно по одному из шести профилей – агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому и универсальному. При этом школы получат возможность создавать специализированные классы – медицинские, инженерные, лингвистические и так далее. Впервые стандарт четко регламентирует, какое оборудование должно быть в кабинетах, в перечне от виртуальных лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет. Общее количество занятий за 2 года обучения должно составлять до 37 уроков в неделю в каждом классе. Костомукше обсудили участие школ в грантовых программах. Начальник отдела образования Антонина Ланкина, директор Центра внешкольной работы Елена Тырина обсудили с руководителем программы «Путь к успеху» благотворительного фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь» Анастасией Байковой возможность участия школ в грантовых программах благотворительного фонда. Анастасия поделилась опытом фонда, как превратить повседневную педагогическую задумку в сильный проект, заслуживающий грантовой поддержки, и отметила 2 главных направления, в которых могут участвовать наши школы и детские сады. Это «Путь к успеху», проект для поддержки талантливых ребят, активных учителей и заботливых родителей. И «Дорога к дому» – важное направление, которое помогает вовремя поддержать и вернуть к благополучной жизни семьи, оказавшиеся в трудной ситуации. И главная цель – привлечь ресурсы в образовательные учреждения, дать костомукским ребятам еще больше возможностей раскрыть свои таланты и запустить в городе новые полезные проекты. По итогам встречи наметили четкий план действий на ближайшее время. Матерям-героиням начнут автоматически выплачивать 1 миллион рублей. Министерство труда России разработало законопроект, который упростит получение выплат матерям-героиням. С 2027 года 1 000 000 рублей будут перечислять автоматически через Социальный фонд России. Эта мера позволит избежать лишней бюрократии, поскольку матерям-героиням больше не придется собирать документы и подтверждать свой статус. Я напомню, что статус мать-героини присваивают за рождение и воспитание 10 и более детей. Женщин награждают орденом и выплатой в 1 миллион рублей. Кроме того, они имеют право на внеочередную бесплатную медицинскую помощь, бесплатное обеспечение лекарствами, освобождаются от оплаты услуг ЖКХ и имеют льготы при пользовании транспортом и оплате проезда. Внедорожник сошел с трассы в Карелии. Удалось спасти человека. ДТП произошло в Костомукском округе. По информации МЧС, 17 сентября в 13 часов поступило сообщение о съезде легкового автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием на 197-м километре федеральной трассы А-137. Все произошло в Костомукском округе. Благодаря быстрым и слаженным действиям службы удалось спасти человека. Вчера в детском саду «Солнышко» открыли спортивный городок. Здесь установлена площадка для активных игр и полоса препятствий. Для безопасности уложено мягкое покрытие. 19 сентября «Солнышко» отметит день рождения. Первому детскому саду Костомукши исполнится 47 лет. Сейчас сюда ходят 240 детей. Пусть подарок от комбината помогает им всем становиться здоровее, сильнее и крепче. Дети сразу же смогли опробовать площадку в деле. А я напомню, что программу «Спортивное детство» карельский «Акатыш» запустил 5 лет назад. За это время площадки появились в детских садах «Кораблик», «Березка», «Сказка», «Золотой ключик». В следующем году на очереди «Ауринка». А на территории лыжно-биатлонного комплекса появился новый арт-объект – столб-указатель из лыж. Сколько километров от Костомукши до Эльбруса, Сочи, Вуакате и других интересных локаций? Смотрите на указатели. Теперь каждый спортсмен, глядя на этот столб, может помечтать о новых вершинах и представить, куда приведет его лыжня. Автором арт-объекта стал Дмитрий Рыжкевич. Это уже не первая его работа. До этого он сделал креативный лыжный трон, вдохнув в списанный инвентарь новую жизнь. Дмитрий готов творить идти дальше, но для новых шедевров ему нужно сырье. Так что если у вас дома, на балконе или в гараже пылятся старые лыжи, деревянные, пластиковые, сломанные, одинокие, несите их на лыжно-биатлонный комплекс на Мира 30 и дайте им новую жизнь. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня облачно и дождливо. Температура воздуха плюс 10, плюс 14 градусов. Ветер до 11 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше будет плюс 11, плюс 13 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

нисходящих средств и вылечит мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных верениц следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пуска мне тебя. И знаешь, что снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему?
0: Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Похоже, осень все больше и больше вступает в свои права, и настроение соответствующее. Хочется пить чай, читать добрые книжки и слушать любимую музыку. Я предлагаю вместе настраиваться на эту осень под мелодии любимых песен. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами у микрофона. Александр Баранов за пультом. И у нас еще не вечер.
3: Да,

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту песню

Через несколько минут в нашей студии появится вечерний гость Денис Атаев, который пишет книги, стихи и песни. Многие знают Дениса под его творческим псевдонимом Денис Бриксон и уже знакомы с его творчеством. Какова главная тема его произведений, что вдохновляет и что автор хочет донести своим читателям, обсудим через несколько минут. Ну и сегодня разыграем две книги Дениса в прямом эфире, так что кто-то из вас получит прекрасные подарки с автографом автора. Это очень важно и всегда особенно приятно. 911-402-2040 – наш телефон. Если у вас есть свои вопросы, хотите поддержать моего гостя, обязательно пишите смс, все обязательно передам. Ну и, конечно, наши розыгрыши от кафе «Суши Биг» и «Папы Ромы» никто не отменял, так что обязательно участвуйте и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 55 95 03.
2: Нет, это финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: 18, 19 и 20 сентября проводятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Избиратели, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, могут проголосовать в любое удобное время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября на федеральном портале выборы.gov.ru. Избирателей, голосующих на избирательных участках, мы ждем 18, 19 и 20 сентября ежедневно. Дневно с 8 утра до 20 часов вечера. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Постоялый двор.
6: Как я уже и анонсировала, в нашей студии сегодня Денис Атаев, автор книги. Я знаю, что также Денис пишет стихи. Многие знают Дениса под его творческим псевдонимом Денис Бриксон, ну и уже знакомы с его творчеством. Поговорим сегодня, Денис, какая главная тема ваших произведений, что вдохновляет, что хотите донести, скажем так, своим читателям, да, через ваши произведения. Все это обсудим сегодня. 37027 наш телефон, и если вы хотите поддержать моего гостя, какие-то свои вопросы или приветы передать, обязательно звоните. Ну или пишите смс на номер 911-402-2040, все обязательно передам. Итак, Денис Атаев, автор книги «Стал». Сталкер сегодня у нас в студии. Добрый вечер, Денис.
7: Добрый вечер всем.
6: Ну что, начнем с того, что вы творческий человек, да?
7: Ну да, давно себя таким ощущал, в принципе.
6: Пишите книги, стихи. Вот о чем в вашем творчестве? Вот главные темы, что вы хотите донести?
7: Ну вообще, я пишу в серии, написал одну книгу в серии «Сталкер», так, которая издалась официальное издательство. Там, получается... Многие связывают «Сталкер» вообще просто с игрой, но эта вселенная, она намного шире. Ага. Концепция заложилась вообще еще братьями Стругацкими в книге «Пикник на обочине», это в 72-м году, которая вышла. Действия канонической зоны, чернобыльской зоны отчуждения, у нас описываются, вернее, игра стала доступна в 2007 году. Соответственно, концепция «Сталкерства» вообще намного раньше появилась, в 72-м году, от братьев Стругацких. Ну, и сталкеры многие связывают это перестрелки, мутанты, артефакты, аномалии, но это все намного шире, по крайней мере, в книжной серии. Там судьбы людей, самое главное, которые вышли из зоны комфорта, которые сбежали с большой земли, скажем так. Кто-то вынужден, кто-то в поисках лучшей жизни, кто-то убежал от проблем, кто-то надеется обогатиться в Чернобыль, ну, вернее, в зонах отчуждения. Ну, и вот как они там себя проявляют, как складывается их быт в аномальной территории, как они преображаются вообще, иногда даже.
6: Ну, вот об этом.
7: Ну да, в принципе, об этом.
6: Я хочу сразу же сказать, что Денис пришел к нам не с пустыми руками, и у вас сегодня есть возможность получить вот авторский экземпляр книги с автографом автора. Да, вот да, так да. Вот, да. Поэтому, кто правильно ответит на два вопроса, два приза у нас сегодня будет, поэтому и два вопроса. Первый вопрос. Какой, Денис?
7: Ну, я думаю, что...
6: Давайте. Любой мутант, да, который упоминается во вселенной «Сталкер».
7: Да, да, да.
6: Любой
7: Назвали
6: мутант.
7: Любого мутанта.
6: Да. Ну и давайте еще один вопрос. Название аномалии. Вот известной аномалии. кто в теме, кто, в общем-то, читает да, вот эту серию книг «Сталкер», те знают.
7: Да, конечно.
6: Кто не знает, у вас есть Google под рукой, пожалуйста, пишите, выиграйте книгу и узнаете обо всем подробно. 911-402-2040. Присылайте ваши варианты на этот номер. Ну и в конце часа подведем итоги и назовем имена тех, кто, в общем-то, получит авторский экземпляр книги «Сталкер», собственно, с автографом автора. Денис, когда вот почувствовали вы, вот ощутили то, что хотите писать, что послужило толчком? Наверняка это было, потому что вы много лет отдали пограничной службе, да? Сейчас работаете на Карельском Акатыше. Все-таки работа, семья, быт – это, ну…
7: Все как у всех.
6: Все как у всех, да. Но чтобы написать книгу, целую книгу, да, это довольно-таки трудоемкое, энергозатратное такое мероприятие. Вот когда вы почувствовали, что хотите уже это написать?
7: Ну вот, творческим человеком я себя как бы всегда ощущал, всю свою жизнь. Ага. Писал стихи уже давно, но вот когда в 2013 году начал как активно читать книги по «Сталкеру» и начал общаться постепенно с людьми, которые тоже этим увлекаются. И как бы не так давно меня пригласили в сообщество, где как раз авторы общаются. Не просто фан-сообщество, а именно есть редакторы, есть авторы, которые тоже издаются. Ну и там был конкурс каверов. Просто надо переделать слова под сталкерскую тематику на известную музыку. На известную песню даже.
6: Так.
7: Ну и я победил сразу. Первое участие сразу победил. И выиграл несколько книг от издательства. Ну и мне сказали, вот теперь песни хорошо пишешь, стихи хорошо пишешь, надо теперь книгу написать. Я говорю, нет, это так долго, и когда-нибудь на пенсии. Ну, мне говорят, ты же на пенсии, начинай писать. Ну, подтолкнули люди, кто-то поддержал, кто-то уверенность мне придал, кто-то меня вот прям сказал, в издательство стучись, редактор все сделает. Ну и, соответственно, благодаря этим людям я вот взялся, написал, отправил издателю.
6: Так.
7: Издатель сделал правки, вернул на доработку. Соответственно, ну, это первая, естественно, книга. Там без этого никак. Это было бы удивительно, если бы у меня все было идеально с самого начала.
6: Так, нет, ну понимаете, держать в голове идею написания книги, написать ее, это как бы два больших дела. Вот как было представление, как это, ну, как сюжет сложился, да? Это же тоже не просто так ты начал, а как пойдет. Ведь какой-то план,
7: да,
6: ну,
7: да,
6: наверное,
7: конечно,
6: должен
7: создается
6: быть.
7: План, создаются персонажи, их описание, что ими мотивирует вообще, что они хотят в этой книге, ихние цели, их цели. Ну и, соответственно, постепенно этот план, он очень простой, по главам идет, что конкретно будет, начало, завязка, ну и финал там. Постепенно он как скелет обрастает всякими подробностями, и начинаешь вот уже, когда уже полностью у тебя план такой же емкий, большой, начинаешь уже все это складывать в художественный текст, чтобы все логически выстраивалось.
6: Сколько по времени потребовалось, чтобы написать вот эту книгу? Ну, учитывая, что вы и работаете, да, и семья все-таки, ну, требует внимания.
7: Да, ну, книгу «Карельский ареал. Предотвратить зону» я написал за 4 месяца почти. То есть у меня как бы такое желание вспыхнуло. Меня смотивировали, да. И я взялся и написал, можно сказать, на одном дыхании.
6: Слушайте, ну, надо сказать, книга 300 страниц, 285. За 4 месяца, это быстро.
7: Ну да, это очень быстро, люди. Я знаю, что некоторые коллеги, как скажем, по цеху авторы тоже, они пишут годами иногда, даже 7 лет есть.
6: Ну да, тут главное вот в такое вдохновение словить.
7: Да, надо писать, пока горишь.
6: Редактор. Что, какая была оценка редактора сразу, скажем так?
7: Ну, он сказал, что есть изюминка.
6: Есть.
7: Да.
6: Так, потенциал.
7: Предложил поменять главами, главы местами, чтобы сразу был крючок, на который можно подсадить читателя, чтобы они захотели узнать, что будет дальше. И, соответственно, ну, так как я бывший военнослужащий, военный пенсионер, у меня была изюминка, как сказал мне редактор, что вот именно описание быта военнослужащих, пограничников, когда вот это все начинается, когда начинается вся завязка.
6: А кто первые читатели? Вот вы сразу редактору отправляли или, может быть, кому-то из друзей, из, в семье давали почитать, чтобы вот, ну, первое впечатление?
7: Ну, вот эту книгу первую я сразу редактору отправил.
6: Так, без посредников.
7: Да, без посредников, без бета-ридеров, как так сейчас называют. А вот, ну, наверное, не имел опыта.
6: Ага.
7: Отправил, ну, соответственно, редактор внес правки, вернул роман на доработку.
6: Все сразу правки оправданы были, вот с вашей точки зрения?
7: Это 100%, да. Там редактор очень, очень грамотный в этом вообще человек, интеллектуал, поэтому совсем был согласен. Просто он не раскрыл глаза на такие элементарные вещи, которые просто не замечаются обычно. Ну, я сделал, он говорит, давай шлифуй, делай и присылай, когда все будет готово. Потом я прислал, все, мы приняли иск. Изначально роман должен был выходить в октябре, но он даже его перенес на июнь.
6: Ага. Как критику воспринимаете? Или, в общем-то, вы не сталкивались?
7: Нет, критику, ну, немножко сталкивался. Так. Потому что, как бы, книга собрала в основном положительные отзывы.
6: Да, я читала, кстати, на нескольких ресурсах, и на Озоне, например, книги уже нет. В издательстве, по-моему, вот ААРТ, да, называется?
7: АСТ.
6: АСТ. Там есть еще экземпляры книг. Ну, то есть, так, с наскока ее уже и не купишь.
7: Не, ну почему? Она еще доступна везде. Например, вот в книжных магазинах «Буквоед», «Читай город», «Бук-24». Там есть книги. В основном там отзывы, да, все люди выкладывают. Есть книги «Озон», «Вайлдберрис», ну и плюс другие магазины. То есть, например, «Озон», он, получается, несколько лотов берет от разных магазинов. На какой-то магазин уже, где цена попривлекательна, естественно, там все выкупили. Есть на другие. Но все равно предложения обновляются, поэтому как бы книгу возможно купить.
6: Друзья, у вас есть сегодня возможность выиграть эту книгу. Более того, выиграть ее с автографом автора. Слушайте, ну это всегда очень здорово, когда в твоей коллекции дома есть книги именно с автографом автора. Поэтому участвуйте в конкурсе. Вопроса два. Название любого мутанта, который упоминается во вселенной «Сталкер». Ну и второй вопрос. Название аномалии известной. Ну, любую аномалию, известную аномалию, вот какую знаете, присылайте ее название. Приза два, вопроса тоже два. Вам достаточно правильно ответить хотя бы на один и, собственно, вот пополнить свою домашнюю коллекцию. Вот такой вот книгой «Сталкер» Дениса Бриксона. Это такой псевдоним. Ну и тем более с его же автографом и пожеланиями. Вот если бы вам пришлось описать вот вашу, да, вот эту зону отчуждения тремя словами, какими бы они были?
7: Так, ну она была бы у меня, наверное, коварная.
6: Так.
7: Как и все зоны отчуждения. Не беспощадная, а вот именно коварная. Потому что там беспощадная – это когда вообще человек приходит и все, он обречен. Здесь такого нет. Живая. И сверхразумная, наверное. Потому что это не просто зараженная территория, а как некая сверхсущность, у которой свои правила, свои природные законы, и которая влияет непосредственно на быт сталкеров, на жизнь, на их судьбы. Даже предписывает, что им уготовано.
6: Ага. Слушайте, но я когда вот готовилась к нашему эфиру, да, вот прочитала и в интернете информацию, и там говорят, что многие, кто пишут про «Сталкер», опираются именно на игру «Сталкер». Вот у вас, ну, было это, вот на что вы, скажем так, опирались? На игру «Сталкер», уже на книги, или у вас желание вот вообще не относится никаким образом к игре, это совсем другое?
7: Ну, как я говорил, что сама концепция «Сталкерства» пошла еще 1972 года,
6: да,
7: с книги «Пикник на обочине» братьев Стругацких. Но, естественно, «Сталкер», вселенная «Сталкер», она неразрывно связана с игрой «Сталкер», потому что сама игра очень популяризировала эту тему. Появилось очень много фанатов, и там именно была чернобыльская зона отчуждения, о которой, в принципе, основные книги все, основное количество книг написано по «Сталкеру». Есть еще аномальные, альтернативные зоны отчуждения, но сам в «Сталкер» я не играл. Видать, когда она вышла, мне как-то было некогда, а потом уже...
6: Не по что.
7: Да, уже не зацепило мне. Я просто смотрел и стримы, и ролики по «Сталкеру». Но не затянуло меня, вот не сделало такого, чтобы я захотел ее купить или что-то там взять и поиграть в нее. меня как-то больше привлекала вот именно книжная вселенная. Она более шире, у людей больше фантазии, больше всего описывается. И читал и захотелось вот в итоге... Ну, погрузился полностью, захотелось в итоге самому что-то сделать такое, чтобы у меня была своя история.
6: Слушайте, а почему вот ваш роман «Предотвратить зону» открывает цикл «Карельский ареал»? Почему вы решили перенести действие, скажем так, и связать вселенную «Сталкера» именно с Карелией?
7: А почему нет? Я думаю, Карелия заслужит, чтобы о ней тоже писали, ага. Чтобы у нее была в серии «Сталкер» своя ниша. В первой книге у меня описана природа Карельского края. Ага. И читатели это очень часто подмечали. Они прям говорят, чувствовали.
6: Да, это, кстати, в отзывах тоже частенько отмечается. Именно вот такое правдоподобное и невероятное описание Карелии. Да.
7: Кто здесь живет в Карелии, даже вот из Архангельской области есть читатели, они говорят, вот читал и как будто вот...
6: Все, по карельским болотам прогулялся. Да,
7: все прям как будто вот вживую это.
6: Не, но это вот потому что край родной, и вам вы его знаете и можете описать. Ведь всегда как-то проще описать то, о чем ты имеешь представление.
7: Конечно, зачем сочинять что-то, когда есть прекрасное под боком, как скажем, и можно об этом писать. Ага. Ну и, соответственно, чтобы в сталкерской вселенной была вот еще и Карелия. Карельская зона отчуждения, вымышленная, соответственно.
6: С элементами реальности.
7: Да, с элементами реальности, ну. Чтобы Карелия тоже была.
6: Слушайте, ну здорово. В книге поднимается еще такая вот глобальная тема. Поправьте меня, если это не так. Тема предотвращения катастроф. Вот на ваш взгляд, зона – это кара человечеству за ошибки или новый этап эволюции планеты? Вот вы как это ощущаете, скажем так?
7: Ну, это, скорее всего, не кара. Это, наверное, предупреждение. Угу. Такое наглядное пособие, как может быть, если человечество не остановится. Угу. В книге есть персонаж, рыбак. Он еще ветеран Чернобыльской зоны отчуждения. Угу. И, соответственно, то, что начало твориться и в Карельском ареале, для него было уже как бы не ново. Он угадывал все эти признаки. И называет он это все поучительным инкубатором. Угу. То есть он говорит, что показывает нам Земля, что если надо, может заселить Землю существами посовершеннее, чем человеческий вид. Угу. Что в этой внутри периметра, в зоне отчуждения, ломается многовековый стереотип, который человек для себя выработал, что он венец творения. Угу. Ну и, естественно, человек, когда приходит, попадает туда, соответственно, да, все это доказывает, что человек далеко не венец творения, и
6: есть если надо,
7: да, если надо, то... Приструнить его есть методы, скажем
6: Слушайте,
7: так.
6: Слушайте, но вообще, на самом деле, очень много сейчас говорится, да, об этой теории, даже не только вот в серии «Сталкеров». Вот вы сами как к этому относитесь, к этой идее? Верите в это? Ну, пусть не 100% так, но вот тем не менее.
7: Именно во что?
6: В то, что человек не венец творения, и вот может быть еще и поидеальнее.
7: Ну... И у идеала нет совершенства, предела, вернее, у предела, у совершенства нет предела. Да. Поэтому либо мы развиваемся дальше, либо нас кто-то заменит это. Возможно такое. Ага. Но в книге это все как фантастика преподается, конечно.
6: Угу. Нет, как говорится, в любой шутке есть доля правды, да? Вот в любой фантастической идее может быть какое-то и зерно не совсем фантастическое, скажем так. Расскажите про ваши повести. Я знаю, что у вас еще есть, да, что это уже такое вот продолжение вашего писательского опыта. И две повести: «Лиманский конвой» и «Винт. Опасная посылка». Они дополняют общую, скажем так, картину мира, или это такие самостоятельные, локальные такие вот истории?
7: Да, это было написано перед Карельским ареалом. Угу. Ну, вот «Лиманский конвой» — это, да, повесть. Получается, о городе Лиманске. 13, как проект. Ну, кто знает тему «Сталкера», тот знает, что это за город. Особенно игроки, которые играли, там тоже знают. Но это как фанфик был. Без редактора, без всего, просто проба пера, можно сказать. «Винт. Опасная посылка» – это тоже фанфик, но по игре «Escape from Tarkov». То есть это маленько другое. И это рассказ, что он коротенький. И был еще рассказ «История о болотном докторе». Ага. Болотный доктор – это легенда зоны, известный персонаж, о нем знают, наверное, все ценители «Сталкера». Ну вот, это было как задел на что-то большое, и, скорее всего, будет какое-то продолжение, но уже маленько в другой транскрипции, потому что рассказ, он такой 18+ категория, то есть ну, не подпадает под издание, потому что все книги серии «Сталкеров» издаются все в категории 16+, возрастной. Но я все равно уже, у меня есть планы, мысли, я все равно это использую.
6: То есть все, да, закусило писательство. Ну, а вот, как ни странно, про историю о «Болотном докторе», вот я, например, тоже знаю, и сложно ли было вам, да, писать об этом герое, который, ну, как говорится, уже имеет такой огромный бэкграунд вот в фанатском сообществе?
7: Ну, как-то вообще это было все легко очень.
6: Ага.
7: И вот этот рассказ я вообще просто сел и за вечер написал.
6: Так, вот, вот что значит.
7: Ну, да, когда это все знаешь, все погружен, оно как-то все вот мыслит, вылились, и получился рассказ такой. Ну, живой я считаю.
6: Я напоминаю, что у нас прямо сейчас на кону две книги Дениса Бриксона. Это, ну, скажем так, творческий псевдоним Дениса Атаева «Сталкер». Друзья мои, прямо сегодня у вас есть возможность получить экземпляр книги с авторским, скажем так, напутствием, с автографом. Два вопроса, две книги на кону. Название известной аномалии. И второй вопрос, нужно написать название любого мутанта, который упоминается во вселенной «Сталкер». 911-402-2040, наш телефон. Хоть на один из этих вопросов ответите правильно, получите в свою коллекцию книгу «Сталкер» Дениса. Но мы прервемся на одну минутку, после рекламы вернемся.
0: Реклама на местном радио.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Еще не вечер!
3: Наша программа продолжается. Я напоминаю, сегодня у меня очень интересный гость Денис Атаев, автор книги «Сталкер». Собственно, мы уже поговорили про книгу, да, давайте поговорим. Вот вы отдали службе в пограничных войсках, получается, больше 20 лет.
4: Да.
3: Помогает ли вот такой вот ваш реальный военный опыт при описании быта? Ну вот вы сказали, что это изюминкой стало, да, но вот обращение с оружием, тактики выживания, и это все реально или все-таки тоже есть доля вымысла?
4: Нет, доля вымысла навсегда есть.
3: Ага.
4: Как мне сказал редактор, большинство авторов серии «Сталкер» вообще даже не служили срочную службу.
3: Угу.
4: Но это не мешает им писать хорошие, захватывающие истории. Вот сами военные термины, лексикон вот этот, он как бы не так главный, не имеет такое важное значение, как вот сам сюжет и трагедия, которая разворачивается в книге. Угу. Потому что основная доля читателя, она, ну, не разбирается вот в таких
3: нюансах. Да, ну, это нюансах, так, действительно, моментах. Да.
4: Поэтому очень часто даже вот меня вот поначалу просто, не знаю, коробило, скажем так, когда обойму и магазин сравнивали. То есть обойма – это одно, магазин – это другое, а в книжных
3: произведениях это одно и то же.
4: Часто одно и то же.
3: Ага.
4: Ну, соответственно, потом я под это подстроился. Да, конечно, помогает то, что было в службе.
3: Угу.
4: Некоторые авторы, они даже, когда вот пишут книгу, они даже уезжают куда-нибудь в похожее место, чтобы это прочувствовать, чтобы это живее преподать в книге. Да, вот. Ну, у меня как бы было уже...
3: Уже там пожили.
4: Да, за плечами было такое. Не может человек, который постоянно жил в теплице, например, знать, как вот каленая сталь автомата кусает ладонь, когда замерзнет, или как вот глаза слезятся, когда долго прицеливаешься, как пульс и дыхание сбивает прицел.
3: Ага.
4: Это надо все прочувствовать, об этом надо знать, поэтому, чтобы не было фальшиво, писатели едут именно туда, в то похожее место, где они хотят
3: погрузиться.
4: Да, погрузиться. Ну, вот у меня как бы, мне не надо было ехать, у меня уже было похожее, поэтому я это все показал в романе «Быт пограничников». Ну и редактор это оценил.
3: Слушайте, вот охрана границы, защита периметра зоны, темы, ну, близкие?
4: Да, по сути, да.
3: Ага. Вот вы, получается, описываете это с профессиональной точки зрения, опять же.
4: Ну, получается, в этой книге у меня не уделено много внимания вот именно охране границ, но у меня планируется в мыслях вот именно написать роман под рабочим названием «Прорыв периметра». Вот. Это в будущем, да. Там как раз вот будет много военных и вот именно об охране периметра.
3: Ага. Ну, то есть продолжение будет?
4: Да, продолжение, конечно, будет.
3: Когда?
4: Ну, вот, например, в цикле «Корейский ареал» «Предотвратить зону» – это первая книга трилогии.
3: Так.
4: О героях. Вторая рукопись уже написана. Редактор ждет ее, но я хочу еще какие-то корректировки вправить, чтобы уже отправить уже более чистый текст.
3: Почти идеально.
4: Да, почти идеально, отшлифовать немного.
3: Ага, но рукопись уже есть.
4: И в этом мне помогают бета-ридеры. Ага. Тоже как авторы, они, кстати, вот, да, находят ошибки, нестыковочки, и я вот все это правлю.
3: Ага.
4: Третья книга, заключительная трилогия, уже написана 4 главы.
3: Ах, уже даже есть и третья.
4: Да, то есть вторая по плану должна выйти по графику в издательстве март-апрель следующего года, но третью пока еще неизвестно. Смотря как покупать будут.
3: Так.
4: А так, как бы, планы идут еще дальше за эту трилогию, но тоже в этом цикле «Карельский ореол».
3: Ага. Слушайте, а вы следите за... Вообще читаете отзывы? Ну, на каких ресурсах, да, вот вашу книгу?
4: Да, конечно. Вот, например, в группу ВК «Сталкербук».
3: Угу.
4: Там выкладываются отзывы.
3: Так. Больше положительных или есть замечания?
4: Ну, вот у меня очень мало, наверное, и то. 1-2 отзыва только таких. не то что негативных, а...
3: замечаниями.
4: Замечаниями, да. В основном положительные, меня это радует, конечно.
3: Так, а вот не совсем положительные огорчают? Как реагируете?
4: Ну, немножко, конечно, огорчают. Ага. Если сказать, что мне на них все равно, это...
3: Ага.
4: Слукавить, конечно.
3: Не, ну это еще и первая книга.
4: Но все равно,
3: только,
4: да. Тем более первая книга. Ну, как любой начинающий автор, я слежу за отзывами, каждый раз проверяю, кто что написал.
3: Ага. А отвечаете им, если видите?
4: Ну, на ресурсах, где продают книги, я как бы не отвечаю. Там, во-первых, во многих нет функции такой. Ну, соответственно...
3: Ну, ВКонтакте-то есть.
4: ВКонтакте, да, благодарю.
3: Слушайте, у вас вышел еще и такой вот сборник песни по вселенной «Сталкер». Есть такое?
4: Ну, сказать, что сборник вышел, это громко.
3: Громко?
4: Громко, конечно. Я просто сочинял стихи уже давно, и как-то вот меня подтолкнул один момент, вот именно вот, когда я стал участником группы Stalker Book, общаться с авторами, начал писать стихи.
3: Ага.
4: Как-то я поуча...

0: именно вот на которые я придумываю, и часто делаю стихи, песни, генерирую на те книги, которые я прочитал.
1: Ага. Слушайте, ну хорошо, музыкальный сталкер. Какой жанр? Вот вы как это определяете? Это что?
0: Ну, тоже так, как, такая же, как и широкая вселенная сталкер, так же и жанр.
1: Ага.
0: Жанров много.
1: Ага.
0: Ну, в основном, наверное, это готик-рок,
1: ага.
0: рок,
1: ага.
0: эмбиент или мрачная эмбиентка.
1: Так.
0: Ну, соответственно, в основном в последнее время я сам задаю инструменты, mm-hmm. голос и тональность, какую хочу увидеть в песне.
1: Слушайте, ну вот как вы считаете, искусственный интеллект – это полезный инструмент для вот, современной жизни? Или он убивает какую-то вот магию, скажем так, ручного творчества?
0: Вряд ли на это кто-то ответит однозначно.
1: Так. Вот,
0: например, я как использую генерацию изображений, генерацию музыки, мне это удобно. Доступно, удобно, мне это нравится.
1: Ну, конечно, удобно.
0: Соответственно,
1: когда там... искусственный интеллект за тебя все сделал.
0: Да-да-да, соответственно, композиторам и художникам это не нравится.
1: Угу.
0: Например, мне не нравится вот как автору, когда искусственный интеллект генерирует текст и пишет книги.
1: Так.
0: Он может написать за 10 минут, за 5 минут даже то, что я могу полгода писать.
1: Ага.
0: Ну, соответственно... Не знаю, это, конечно...
1: Но вы как вот принимаете в своей жизни вот искусственный интеллект?
0: Ну,
1: как? Дополнительный инструмент все же?
0: Наверное, все-таки да, как дополнительный инструмент. Чем-то он помогает.
1: Угу.
0: Но все равно искусственный интеллект, он, получается, компилирует информацию с разных ресурсов, которые уже есть в доступе. Он ничего нового не придумывает, он просто собирает информацию, корректирует ее под определенные запросы, под определенные условия, которые ему задают, и все.
1: Но это же упрощает заметно задачу.
0: Но делает-то он новое, ничего не делает.
1: Ну, так а сколько бы вам пришлось перечитать этой информации, чтобы все это в голове скомпоновать?
0: Информация это помогает.
1: Да.
0: Я вот сейчас говорю про написание книг.
1: Ага.
0: У человека есть одно великое преимущество перед искусственным интеллектом, это то, что у него есть фантазия. То есть фантазия, она вообще безгранична, и постоянно что-то новое.
1: Угу.
0: У интеллекта искусственной фантазии нет. Он создает из того, что уже есть. Поэтому пока у нас есть это преимущество, искусственный интеллект нас не заменит в этом плане.
1: Так, слушайте, ну и последний вопрос. Вот если уж мы говорим совсем про фантастические такие вещи, про идеи, вот представьте, вы нашли да, такой вот артефакт, исполнитель желаний, скажем так, волшебную палочку. Какое одно желание, единственное, вы бы загадали вот прямо сейчас?
0: На это тоже вопрос ответа нет.
1: Ну, давайте вот в моменте, вот прямо сейчас. Не то, что в принципе потом, вот прямо сейчас.
0: Ну, вот, например, как автор я хорошо знаю вот и «Золотой шар», и «Монолит», которые исполнители желаний, они часто исполняют желания по-своему, извращенно.
1: Ага.
0: Поэтому очень опасно.
1: Есть нюанс.
0: Очень опасно желать, да. Ну и много вот в книгах описано это. Люди приходят с одним желанием, а перед тем, как его задать, либо теряют его,
1: угу.
0: ну, то есть оно у них исчезает, либо загадывают что-то другое. Вот в книге, например, кто-то перефразировал, я не помню, либо Дмитрий Силов, ну тоже авторы по сталкеру, угу. либо Сергей Вольнов, хорошую фразу. Доктор Пильмана из «Пикника на обочине», что человечество, самое главное достижение человечества – это то, что оно выжило, несмотря ни на все, и до сих пор существует.
1: Угу.
0: Вот хотелось бы, чтобы так и было.
1: Хорошо. Спасибо большое. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, после чего, я думаю, назовем имя победителя или не победителя. Не знаю, сейчас проверим, правильный ли ответ. И, в общем-то, назовем имя, кому достанется книга «Сталкер» с таким вот авторским автографом.
0: Автограф.

0: Ну что, друзья, я хочу сказать, что время пришло подведения итогов нашего конкурса. Я напомню, что на кону были два вопроса. Название известной аномалии и название любого мутанта, который упоминается во вселенной «Сталкер». Денис, ответы у нас есть: «Электро» и «Псевдоплоть».
1: Да-да-да, такие есть.
0: Правильные ответы. В общем-то, мы поздравляем. Ловите наши аплодисменты. Ну и, конечно же, мы готовы вручить вам книгу с авторским, собственно, автографом. Поэтому приходите к нам и заберете, пополните свою коллекцию, скажем так, еще вот одной книгой уже с таким вот автографом автора. Спасибо большое, Денис. Творческих вам успехов, вдохновения. Спасибо. Ну и, конечно же, интересных идей. Я думаю, что... мы еще с вами встретимся, конечно. Пишите больше, будем встречаться чаще, ну и рассказывать про идеи, вдохновение и про ваше произведение.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое. Ну, а я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Всем приятного вечера, отличных предстоящих выходных. Мы услышимся уже в понедельник, как всегда, на местном радио.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Избирательные участки выборов 2026 открылись сегодня в 8 утра. Центр избирком объявил о начале трехдневного голосования. В Карелии в ходе выборов предстоит выбрать депутатов Госдумы России, депутатов Законодательного собрания республики, а в Петрозаводске и Костомукше также пройдут выборы депутатов городских советов. Председатель избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин призвал всех проголосовать и сделать свой осознанный выбор. Помните, от вашего выбора зависит, как будет развиваться наш регион. Проголосовать можно 18, 19 и 20 сентября с 8 до 20 часов. Минпросвещение России утвердило образовательный стандарт для старших классов. Он вступит в силу с 1 сентября следующего учебного года. Согласно документу, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне либо углубленно по одному из шести профилей – агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому и универсальному. При этом школы получат возможность создавать специализированные классы – медицинские, инженерные, лингвистические и так далее. Впервые стандарт четко регламентирует, какое оборудование должно быть в кабинетах, в перечне от виртуальных лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет. Общее количество занятий за 2 года обучения должно составлять до 37 уроков в неделю в каждом классе. В Костомукше обсудили участие школ в грантовых программах. Начальник отдела образования Антонина Ланкина, директор Центра внешкольной работы Елена Тырина обсудили с руководителем программы «Путь к успеху» благотворительного фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь» Анастасией Байковой возможность участия школ в грантовых программах благотворительного фонда. Анастасия поделилась опытом фонда, как превратить повседневную педагогическую задумку в сильный проект, заслуживающий грантовой поддержки, и отметила 2 главных направления, в которых могут участвовать наши школы и детские сады. Это «Путь к успеху», проект для поддержки талантливых ребят, активных учителей и заботливых родителей. И «Дорога к дому» – важное направление, которое помогает вовремя поддержать и вернуть к благополучной жизни семьи, оказавшиеся в трудной ситуации. И главная цель – привлечь ресурсы в образовательные учреждения, дать костомукским ребятам еще больше возможностей раскрыть свои таланты и запустить в городе новые полезные проекты. По итогам встречи наметили четкий план действий на ближайшее время. Матерям-героиням начнут автоматически выплачивать 1 миллион рублей. Министерство труда России разработало законопроект, который упростит получение выплат матерям-героиням. С 2027 года 1 000 000 рублей будут перечислять автоматически через Социальный фонд России. Эта мера позволит избежать лишней бюрократии, поскольку матерям-героиням больше не придется собирать документы и подтверждать свой статус. Я напомню, что статус мать-героини присваивают за рождение и воспитание 10 и более детей. Женщин награждают орденом и выплатой в 1 миллион рублей. Кроме того, они имеют право на внеочередную бесплатную медицинскую помощь, бесплатное обеспечение лекарствами, освобождаются от оплаты услуг ЖКХ и имеют льготы при пользовании транспортом и оплате проезда. Внедорожник сошел с трассы в Карелии. Удалось спасти человека. ДТП произошло в Костомукском округе. По информации МЧС, 17 сентября в 13 часов поступило сообщение о съезде легкового автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием на 197 километре федеральной трассы А-137. Все произошло в Костомукском округе. Благодаря быстрым и слаженным действиям службы удалось спасти человека. Вчера в детском саду «Солнышко» открыли спортивный городок. Здесь установлена площадка для активных игр и полоса препятствий. Для безопасности уложено мягкое покрытие. 19 сентября «Солнышко» отметит день рождения. Первому детскому саду Костомукши исполнится 47 лет. Сейчас сюда ходят 240 детей. Пусть подарок от комбината помогает им всем становиться здоровее, сильнее и крепче. Дети сразу же смогли опробовать площадку в деле. А я напомню, что программу «Спортивное детство» карельский «Акатыш» запустил 5 лет назад. За это время площадки появились в детских садах «Кораблик», «Березка», «Сказка», «Золотой ключик». В следующем году на очереди «Ауринка». А на территории лыжно-биатлонного комплекса появился новый арт-объект – столб-указатель из лыж. Сколько километров от Костомукши до Эльбруса, Сочи, Вуакате и других интересных локаций? Смотрите на указатели. Теперь каждый спортсмен, глядя на этот столб, может помечтать о новых вершинах и представить, куда приведет его лыжня. Автором арт-объекта стал Дмитрий Рыжкевич. Это уже не первая его работа. До этого он сделал креативный лыжный трон, вдохнув в списанный инвентарь новую жизнь. Дмитрий готов творить и дальше, но для новых шедевров ему нужно сырье. Так что если у вас дома, на балконе или в гараже пылятся старые лыжи, деревянные, пластиковые, сломанные, одинокие, несите их на лыжно-биатлонный комплекс на Мира 30 и дайте им новую жизнь. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукши сегодня облачно и дождливо. Температура воздуха плюс 10, плюс 14 градусов. Ветер до 11 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукши будет плюс 11, плюс 13 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина 6, 3 подъезд, цокольное помещение. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую 7. Здесь вам подберут правильные двери, нужные расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП «Морозова» и ИНН 67-320-109-390. УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: В Калая-Мария-Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Сазан для неискушенных. Как все же лучше – с берега или с лодки?
3: В ожидании рыбалки.
2: Если есть такая возможность, желательно подбираться к сазану с лодки. И место козырное проще найти, да и последующая борьба с рыбой будет упрощаться. Для начала надо найти чистый от коряк пятачок на краю подводного леса с глубиной 6-8 метров. С эхолотом, даже с самым простым, это совсем не сложно. При такой ловле дальний заброс не требуется. Надо поставить лодку так, чтобы чистый участок дна находился метрах в 10 от нее, и рыба не боится, из-за забросом проще. С борта лодки желательно просто опустить объемистую тяжелую кормушку, наполненную прикормкой. Это замешанный из глины комбикорм, жмыховая крошка, отруби и прочая вкуснота. Чаще всего такая рыбалка происходит на течении. В этом случае ароматный шлейф уносится далеко вниз по течению, особенно если кормушку периодически встряхивать. Сазан всегда пойдет искать источник запаха и, конечно же, встретит на пути ваши гастрономические изыски.
4: Где мои снасти?
2: Самым простым и надежным предложением будет кубик правильного подсолнечного жмыха. Не отхода маслобойки, а произведенного специально для рыбалки. Он ароматный, прочный и сохраняется в воде до суток, даже на приличном течении. Крепится на поводке очень просто. По центру одной грани сверлится отверстие диаметром 3-4 мм. Сквозь него два раза продевается поводок. Затем он фиксируется любым клинышком палочкой так, чтобы длина поводка от крючка до самого кубика жмыха составляла 4-5 сантиметров. Вес грузила 80-120 грамм, в зависимости от силы течения. И все, можно забрасывать. Сазан находит вкусную жмыховую шоколадку и начинает смаковать. И рано или поздно натыкается на крючок. И именно в этот момент удилище сгибается так, что не увидеть поклевку просто нельзя. Надо сразу после подсечки поднять удилище выше и постараться отвести буйную рыбу подальше от коряк, иначе достать оттуда сазана почти невозможно. А потом уж и подсачек готовить. Только он большой нужен, рыба-то серьезная.
5: Душевная, душевная, душевная рыба.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
6: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Твои слова.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – 50 оттенков желтого. Модельер Денис Еремкин советует купить одну модную вещь на эту осень. Эксперт внимательно изучил недели моды в Милане и Париже и назвал новый тренд, связанный с желтым цветом. На подиумах главным акцентом предстоящего сезона осень-зима стал желтый, от сложного горчичного до масляного оттенка. Пальто этого цвета физически труднее не заметить, чем черное. Поэтому вещь сразу читается как стильное решение, а не как то, что просто оказалось под рукой с утра. Денис подчеркнул, что популярное черное пальто выбирают прежде всего из-за практичности, а не красоты. При этом он уточнил, что желтый цвет подходит не всем подряд. Чтобы проверить, идет вам подобная вещь или нет, ее лучше поднести к лицу при дневном свете. Если кожа выглядит свежее, а не уставшей, цвет годится. Если же рядом с лицом горчичный подчеркивает желтизну и усталость, отказываться от него совсем не обязательно. Оттенок просто стоит увести вниз, в юбку или брюки, либо оставить его только для сумки и обуви. Кроме того, модельер посоветовал чаще сочетать желтый цвет с серым, бежевым, песочным и кофейным оттенками. Также отлично к нему подойдут бордовый, изумрудный, кобальтовый или оливковый. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы со скидками до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: по-английски и забыл. Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября проводятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Избиратели, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, могут проголосовать в любое удобное время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября на федеральном портале выборы.gov.ru. Избирателей, голосующих на избирательных участках, мы ждем 18, 19 и 20 сентября ежедневно. С 8 утра до 20 часов вечера. Моя Карелия – мой выбор.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио. Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: тебя там мало.
1: Я слушаю сердце, но почему-то тебя там мало.
2: Реклама на местном радио.
3: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина 6, 3 подъезд, Цок. Помещение. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, нужные расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Осенью, как никогда, хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова и ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре. На любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.
4: Мы снова танцуем.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России официально стартовали продажи Tenet Plus L4. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Базовый стоит от 2,5 миллионов рублей. Более дорогая – 2 миллиона 700 тысяч. Новинка заинтересует тех, кому Tenet T7 кажется слишком консервативным. Комплектация у новинки богаче и внешность более броская. Джиланд раскрыл подробности о внешности нового кроссовера C4. Он сделан на базе модели Амода, которая ранее в России не продавалась. Машина сделана в фирменном стиле кибермеха. Он вдохновлен научной фантастикой и видеоиграми. Кроссовер отличается рельефными поверхностями и контрастными деталями в футуристичном стиле. Доля электромобилей на российском рынке побила рекорд. Впервые в истории достигла 2%. И эта статистика только по чистым электричкам. Еще 5% рынка – это подключаемые гибриды. Эти машины можно заряжать от розетки или заправлять бензином. А суммарная доля всех электромобилей и гибридов уже 11%. Недавно в России стартовали продажи электромобиля Evolute iJoy нового поколения. Машина радует обзорностью, просторным салоном и большим багажником. И едет прилично. Честные 8 секунд до 100 км в час. Но учитывайте, что заявленные 380 км машина проезжает только в городе. По трассе зарядка улетит за 200. Подробнее в тест-драйве Evolute iJoy на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского Акатуша.

0: используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
1: Кажется, мир замер.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

Я прыгал все до пластика, я молчал, тишина рождала тон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту, не

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, как